0: Hey, if your computer crashed today, what files would you lose? Your photos, your documents, your memories, just gone. That's why I use Carbonite, my number one choice for cloud backup. Get 50% off at Carbonite.com/Kim. That's Carbonite.com/Kim. Live a better digital life with Carbonite. Hey, let's talk about some administrative things right now, okay? If you ever want me to answer your question, let me tell you the best way for you to do that is you head over to commando.com. That's with a K, of course. And then there's a link at the top that says Ask Kim. Just fill out that form, give me your question, and I read every single question that you send me. Sometimes you might be invited to go ahead and come here on the show. Other times I just might answer it inside of our newsletter. So if you're not already getting our newsletter, make sure that you really totally sign up. Right now, while you're thinking about it, head to getkim.com. All right, so you might be wondering, can AI predict the stock market better than my financial advisor? As it turns out, some information that I read this past week is that AI beat 93% of all human fund managers.
1: Oh, only 93%.
0: So some prompts you want to try: act as my financial advisor and then recommend a portfolio. Pretend you're a stock analyst and compare my investment portfolio against earning reports. You can also say, I'm this type of investor with this type of money, suggest five stocks. And then the AI will come back and give you some ideas. But just keep in mind that AI does hallucinate.
1: Yeah.
0: And if it tells you to buy GoPro stock, you know that it's wrong. You know, I've started investing in stocks.
1: Have you now?
0: Yes. Beef, chicken, vegetable. And one day I hope to be a billionaire. Hey, make sure that you sign up for our newsletter at getkim.com.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: NBC News Radio, I'm Scott Carr. The U.S. has started a third consecutive night of strikes against Iran. U.S. Central Command says the strikes were at the direction of President Trump, who says in a social media post the Strait of Hormuz is open again and they're only stopping Iran ships and customers from entering or leaving the strait. The president says the U.S. will be reimbursed for the cost of providing security for the strait.
4: We're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We have them in a position that they don't have any military. There's not a thing they can do about it.
3: The president says on social media the U.S. will serve as the guardian of the Hormuz Strait. The late Senator Lindsey Graham's sister will fill his South Carolina Senate seat until the end of the term after his unexpected death Saturday night. South Carolina Governor Henry McMaster made the announcement Monday.
5: It's my honor to ask his little sister, Darlene Graham, to finish his work for him now.
3: There's been another ICE-involved shooting, this time in Maine. Wendy Swanson reports one person's been killed.
6: In a statement, Governor Janet Mills said she was briefed on the shooting and that state authorities were working with federal officials related to the incident. It happened in Biddeford, south of Portland. The Maine Immigrant Rights Coalition said the man killed was a 26-year-old man from Colombia who had been authorized to work in the U.S. It comes after a man was shot and killed by an ICE agent in Houston, with reports saying he was not the intended target. I'm Wendy Swanson.
3: President Trump says he'll address the nation in a primetime speech Thursday night. MS Now is reporting the president will claim in the speech that declassified intelligence reveals a foreign nation's plot to interfere with the 2020 presidential election. Reports say Trump will be joined by the director of the FBI, Kash Patel. Scott Carr, NBC News Radio.
7: I'm Nathan Mumm, the host of Tech Time Radio with Nathan Mumm on KKNW 1150 AM. We are the technology show that talks about the stories weeks ahead of the mainstream media. You can listen to us live on Thursday at 6 to 7 a.m. or at techtimeradio.com. The hosts cover top tech stories with a funny spin.
8: That's good. So, hooked on Fox worked for you, didn't it?
9: It did, just a little bit.
7: Grab your weekly technology without having to geek out.
8: Yeah, I can imagine.
7: We talk technology for the everyday common person.
10: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
11: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 800-851-2090.
9: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
12: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
11: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
12: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
13: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
9: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
13: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
14: Ты слышишь?
15: Конечно, все слышат.
14: Это радио.
15: И такое доброе.
14: Доброе радио для всех.
15: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Скоропостижно ушел из жизни сенатор Линдси Грэм, выступавший за адские санкции против России. За день до своей смерти он был в Киеве. По данным экстренных служб, вызов поступил около 20:30 по времени восточного побережья в субботу 11 июля. Речь шла о человеке, испытывающем боли в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму. И примерно через 25 минут медики сообщили, что они проводят сердечно-легочную реанимацию, поскольку у пациента произошла остановка сердца. Сообщается, что один из жителей опубликовал фотографии. Около 21:30 мужчину вывозили из дома на каталке и грузили в машину скорой помощи. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона, где позже была констатирована его смерть. По предварительным данным, известный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в результате осложнения болезни сердца. И основная причина – это расслоение аорты, редчайшее заболевание. Другим новостям. Взрывная диарея неустанно распространяется по Соединенным Штатам. Уже она зафиксирована в 31 штате нашей страны, включая Орегон и Вашингтон. В Сиэтле, в штате Вашингтон, продолжается расследование вокруг громкого случая, о котором говорят все средства массовой информации. И вновь в центре внимания русские. Соединенные Штаты Америки и Иран ночью вновь обменялись ударами. Трамп объявил, что Соединенные Штаты станут ангелами-хранителями Ормузского пролива и будут брать плату за проход судов через него. Украина и еще 9 европейских стран создали коалицию по противоракетной обороне. Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство. И глава НАСА впервые за 8 лет посетил космодром Байконур. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Как ранее сообщали синоптики и о чем мы также предупреждали в выпусках последних известий, вновь возвращается жара в Филадельфию, в штат Пенсильвания. Причем по сценарию, как это было уже 2 недели тому назад. И уже во вторник столбик поднимется до 95, а в среду уже до 100 и выше градуса по Фаренгейту. Жара продлится примерно до субботы, когда придут дожди и грозы. В Портметро и в районе Большого Сиэтла тоже повышение температуры. В Портленде во вторник и среду будет 90, даже за 90 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла за 80 при сухой погоде.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM в Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних избирателей» подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре американских новостей уже которые сутки подряд это скоропостижная кончина известного республиканского сенатора Линдси Грэма, который выступал за адские санкции против России. Кстати, за день до своей смерти он еще был в Киеве. Семья сенатора Грэма просит помянуть его в молитвах и не беспокоить Кикю в этот невероятно тяжелый для нас момент. Конец. Цитата сказана в заявлении семьи Грэма. Телеканал NBC News сообщил, что в дом сенатора на Капитолийском холме в субботу вечером прибыла скорая помощь по вызову, связанному с остановкой сердца. При этом личность пациента в сообщении не раскрывалась. Известно, что по данным экстренных служб, вызов поступил около 20:30 по времени восточного побережья в субботу 11 июля. Речь шла о человеке, испытывающем боли в груди в доме на Капитолийском холме, как раз принадлежащем Грэму. Примерно через 25 минут медики сообщили, что они проводят сердечно-легочную реанимацию, поскольку у пациента произошла остановка сердца. Житель той же самой улицы опубликовал фотографии около 20:30, то есть спустя час. Мужчину уже вывозили из дома на каталке и грузили в машину скорой помощи. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона. В воскресенье офис Грэма сообщил, что после предварительного анализа эксперты установили, что причиной его скоропостижной смерти могло быть расслоение аорты, обусловленное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Конец цитаты. При этом офис Грэма отмечает, что окончательная причина смерти пока не определена, и свидетельство о смерти будет выдано только после завершения всех токсикологических и микроскопических экспертиз. Конец цитаты. Грэм впервые был избран в Сенат в 2002 году и с тех пор часто выступал по вопросам внешней и оборонной политики нашей страны. В нынешнем составе Сената он занимал пост председателя бюджетного комитета и был важным союзником президента Дональда Трампа. Вскоре после того, как о смерти Линдси Грэма было объявлено публично, Трамп назвал его одним из величайших людей и сенаторов, которых я знал, и трудолюбивым патриотом. Конец цитаты. Сенатор Грэм был известен своей поддержкой Украины. Он вернулся из Киева буквально за несколько дней, даже часов до смерти, и только в минувшую пятницу он в очередной раз встречался с президентом Владимиром Зеленским. В воскресенье Зеленский откликнулся на известие о смерти сенатора, назвав его настоящим защитником свободы и ценностей. Он 10 раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь вместе с нашими людьми. Тогда, когда это было наиболее необходимо, мы поддерживали постоянный диалог, которого мне теперь будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды, активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. В последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности, над ужесточением санкций против России. Конец цитаты. Это, откликаясь на кончину сенатора, отметили также и представители Евросоюза. Следующими словами, я цитирую. Сенатор Грэм до самого конца боролся за поддержку Украины в ее битве за свободу и за то, чтобы повысить для России цену агрессии. Он неустанно работал над усилением санкций в тесном сотрудничестве с ЕС. Конец цитаты, заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Грэм переизбирался в Сенат в 2008, 2014 и в 2020 годах и вновь баллотировался на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре этого года. Кстати, Южная Каролина считается консервативным штатом, однако любой кандидат, которого республиканская партия выдвинет на место Грэма, не будет обладать его узнаваемостью и преимуществом многолетнего пребывания в должности сенатора, так сообщает пресса. Грэм, как известно, был ярым критиком Кремля. Он критиковал Россию в очень и очень жестких выражениях. Например, в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения в Украину, он выразил надежду, что в России есть те, кто понимает, что президент Путин, я цитирую, «разрушает Россию, и надо устранить этого парня любым возможным способом. Есть в России Брут, есть там среди военных более удачливый полковник Штаунфенберг», спрашивал он, имея в виду убийство Юлия Цезаря, попытку покушения на Адольфа Гитлера. И критическое отношение Грэма к путинской России возникло не с полномасштабным вторжением в Украину и даже не после аннексии Крыма, а это было еще гораздо раньше. И в 2011 году, рассуждая о войне России в Грузии, в августе 2008 года Грэм заявил, что российское вторжение было актом агрессии не только против Грузии, но и против всех новых демократий. Конец цитаты. «Путин не остановится в Украине». Конец цитата. Так говорил Грэм в интервью BBC в 2023 году. Уступка Москве в украинской войне будет означать неизбежность конфронтации в других потенциальных конфликтных зонах. Например, на независимости от Китая, Тайване, который КНР считает частью своей территории, так и подчеркивал сенатор в 2023 году. Российские официальные лица отвечали на критику Грэма, обвиняя Грэма в русофобии, и после одной из поездок в Украину в 2023 году в России на него было заведено даже уголовное дело. Также политика включили в список террористов и экстремистов. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийство сенаторов. Конец цитата. Так писал тогда в соцсетях зам председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. А еще раньше Линдси Грэму официально запретили въезд в Россию, что представлялось как ответ на западные персональные санкции против российских политиков. Законопроект о санкциях против России, который Грэм продвигал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, окрестили проектом адских санкций за огромные штрафы для тех, кто будет вести бизнес с Россией. Законопроект предполагает, что если Россия не будет вести переговоры, нарушит соглашение о мире, вновь вторгнется в Украину или будет пытаться сместить ее правительство, это автоматически обяжет американские власти начать блокировать счета российских финансовых организаций и потребует введения 500% пошлин в отношении любой страны, покупающей у России нефть, газ, химическую продукцию и полезные ископаемые. Предполагалось, что в отношении нарушителей пошлины будут удваиваться санкции каждый квартал. Проект этот, что необычно в условиях поляризированной американской политики, набрал достаточное количество сторонников для того, чтобы в случае принятия можно было преодолеть даже президентское вето. Грэм утверждал, что голосование по законопроекту возможно буквально в любой момент. Однако в конце прошлого года на фоне начавшихся консультаций по прекращению огня в Украине администрация просила конгрессменов подождать. В январе уже этого года Трамп, по сообщению, дал зеленый свет этой идее, но согласование по-прежнему откладывалось, пока посланники президента Соединенных Штатов пытались поддерживать диалог с Кремлем. На саммите НАТО в Анкаре Трамп не выражал готовности продвигать идею санкциями вперед, но в ходе своего визита в Киев Линдси Грэм заявила, что он вместе с другими главными соавторами законопроекта договорился с администрацией о продвижении новой версии законопроекта санкций против России. С Белым домом была достигнута договоренность о новой редакции закона, которую администрация поддержит, а это означает, что он будет принят. Конец цитаты. Так заявил сенатор в Киеве буквально за практически сутки до своей смерти. Кстати, у нас есть возможность послушать, насколько жесткими были заявления Линдси Грэма в Конгрессе.
2: За все время моего пребывания здесь, как реакция, которую мы добились по обе стороны политического спектра в отношении варварского вторжения Путина в Украину. У нас 85 соавторов нашего законопроекта, который даст президенту Трампу возможность вводить пошлины на страны, покупающие дешевую российскую нефть, чтобы поддержать Путина в его войне. Это большое достижение. А еще у нас есть законопроект, объявляющий Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, который, насколько я понимаю, был единогласно принят Комитетом по иностранным делам. Что же делает этот законопроект? Он объявляет Россию государством-спонсором терроризма на основании того факта, что путинская Россия похитила, если можно так выразиться вообще, почти 20 тысяч украинских детей на оккупированных территориях, контролируемых Россией и Украиной. На прошлой неделе у нас состоялись слушания по этому поводу. Удивительно, что мы узнали. Некоторых из этих украинских детей забирали из семей в Украине, и они оказывались в Северной Корее. Я не могу в это поверить. 200 разных лагерей, куда отправляют этих детей, чтобы сделать их русскими. Это одно из величайших, возмутительных преступлений 21 века, да и любого другого столетия. И мы получили убедительное свидетельство от украинских послов и негосударственных учреждений, которые подробно описывают жестокость попыток России разлучить украинских детей с их семьями и превратить их в пешек Путина. Некоторых из этих детей забрали еще совсем маленькими. Подростки теперь воюют на стороне России. Это видео просто разбивает мое сердце. Так вот, как работает наш законопроект? Если в течение 60 дней после его принятия Россия не предоставит план по возвращению похищенных детей, процесс реинтеграции не будет запущен. Если же российское правительство продолжит атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, то Россия будет признана государством-спонсором терроризма. Если рассматривать международную террористическую деятельность, то она включает в себя похищение людей в соответствии со статьей 2331I раздела 18. Таким образом, этот закон призван объявить Россию государством-спонсором терроризма за похищение людей. По нашим оценкам, на оккупированных территориях находится до 20 тысяч, а возможно и больше, украинских детей. Если это не делает вас террористическим государством, то что же тогда делает? Я думаю, что игнорирование этой проблемы стало бы худшим сигналом, который мы могли бы послать в плане мирового порядка всему миру. Я уверен, что если этот законопроект будет вынесен на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов, потому что большинство сенаторов хотят иметь возможность заявить: «Я сделал что-то, что было необходимо перед лицом жестокости». За время моей работы в Сенате я усвоил одно. Если вы успокаиваете агрессию, вы получаете ее еще больше. Если вы молчите перед лицом зла, оно будет расти. Поэтому я хочу поблагодарить моих коллег-демократов, сенаторов Шахина и Блюменталя и многих других за то, что с вами было очень приятно работать. Мы пользуемся огромной, широкой и глубокой двухпартийной поддержкой в этом вопросе. И я надеюсь, что переговоры в Берлине, конечно, принесут свои плоды, и что мы сможем положить конец этой кровавой бойне таким образом, чтобы предотвратить третье вторжение, обеспечив достойный и справедливый исход. Я не думаю, что Украина сможет выслать всех российских солдат своей территории, но, тем не менее, не стоит вознаграждать Путина за это вторжение, иначе вы получите еще больше войны. Мы должны предотвратить то, что произошло в 2014 и 2022 годах. Но один из инструментов в нашем арсенале — это объявление России государством-террористом за похищение вот этих детей. Это сделало бы российскую экономику токсичной, радиоактивной. В соответствии с законодательством США только 4 страны признаны странами, спонсирующими терроризм. Вот это будет пятое. Это вполне заслуженное звание, учитывая поведение Путина в отношении украинских детей. Поэтому в этой связи я прошу единогласного согласия на то, чтобы, несмотря на правило 22, Сенат немедленно приступил к рассмотрению законопроекта номер 246S2978, чтобы доклад комитета и предложенная поправка были отозваны. Поправка Грэма, находящаяся на рассмотрении, была рассмотрена и принята. Законопроект с поправками был рассмотрен, прочитан в третий раз и принят, а предложение о пересмотре было рассмотрено и отправлено на рассмотрение. Когда вы идете на уступки, вы получаете больше агрессии. в 2014 году Путин вторгся в Крым. И этот конфликт стал платформой только чтобы Путин снова вторгся в Украину в 2022 году. У вас может быть свое мнение, но вам нужно прислушиваться к тому, что говорит враг. Если вы верите, что Путин остановится добровольно, вы полностью обесцениваете все, что он говорил и делал. Он будет продолжать, пока кто-нибудь его не остановит. Ни один американский солдат не погиб, пытаясь остановить его в Украине. Мы предоставляли оружие, мы вводили санкции, мы много чего сделали, но война продолжается. Сенатор Пол выступал за вывод войск из Афганистана, из Сирии, из чего угодно. Он хочет уйти отовсюду. Проблема в том, что люди, которых вы оставляете, хотят вас убить. Сенатор Пол не верит, что радикальный ислам стремится к разрушению американского народа и нашего образа жизни. А я в это верю. По его модели, если вы оставите их в покое, они оставят вас в покое. На самом деле нет никаких причин для нашего передового развертывания, потому что мы в безопасности, если просто будем их игнорировать. Да если игнорировать Путина, то и Тайвань рухнет. Все переговоры, я понимаю, не принесли результата. Мы ведем переговоры, а украинцы гибнут. Сколько украинцев погибло с начала этих переговоров? Моим друзьям из администрации Трампа, вы обязаны положить конец этой войне на благо цивилизованного мира. Я ценю ваш визит в Берлин. Я надеюсь, мы выработаем гарантии безопасности, которые предотвратят еще одно вторжение, подобное тому, что были в 2014 и 2022 годах. Я надеюсь, Америка в третий раз скажет: «Путин, если ты вторгнешься в Украину после того, как у нас будет перемирие, ты столкнешься с коалицией желающих и Соединенными Штатами. Если ты это не скажешь, Путин вернется». Самое худшее, что вы можете сделать, это не понимать время, в котором вы живете. Люди не понимали Гитлера. Все эти аргументы, выдвигаемые сегодня, они были приведены в 30-х годах. 50 миллионов человек погибают, когда люди у власти, такие как мы в Сенате, не понимают, в каком мире мы живем. Путин массово насиловал и убивал украинцев. Массово. Которые просто хотели быть украинцами. Сенатору Полу я скажу так. Если ему это сойдет с рук, Тайваню конец. Но вы лично ничего для Тайваня не сделаете. Я не знаю, стали бы вы что-нибудь делать, даже если бы Путин действительно вторгся в штат Кентукки. Суть в том, что мы все считаем вас белой вороной. Здесь нет никакого отношения к вашингтонскому истеблишменту. Речь идет о здравом смысле, извлечении уроков из истории, наличии хотя бы половины мозга, когда дело доходит до противодействия агрессии. И вы думаете, что ИГИЛ оставит вас в покое, потому что вы хотите оставить их в покое? Это безумие. Если вы думаете, что Путин остановится, пока кто-нибудь не остановит его, вы не доучили уроки. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся затруднить ведение бизнеса с Россией. Китай – крупнейший покупатель российской нефти по низким ценам. Крупнейший покупатель иранской нефти по низким ценам. Крупнейший покупатель венесуэльской нефти. Что у них общего? Китай поддерживает все эти диктатуры. Без того, чтобы Китай, Индия и Бразилия покупали дешевую российскую нефть, у Путина практически не было бы денег на ведение войны. Мы пытаемся затруднить поддержку военной машины Путина. Признание России государством, спонсируемым терроризмом, имело бы значение. Это подорвало бы его военную машину, потому что он стал бы радиоактивным с точки зрения ведения бизнеса. Если вы просто игнорируете режим, который похищает 20 тысяч детей, отнимает их у семей и вывозит их в Россию и оставляет там, то, черт возьми, вы сбились с пути. Если это не терроризм, если это не то, что должно волновать Америку, то что, черт возьми, должно вас вообще волновать? Мы называем действия Путина тем, чем они являются на самом деле, государственным спонсором терроризма.
1: Это, наверное, одно из самых жестких высказываний, заявления Линдси Грэма в Конгрессе, которая прозвучала 16 декабря 2025 года. И это еще не все, это только цветочки.
2: Итак, мы собрались сегодня здесь с определенной целью, но у нас есть несколько вещей, с которых, как мне кажется, мы должны начать сегодня. Уверен, каждый из нас выразит это по-своему. Вчера был трагический день для Америки, Чарли Кёрк был убит. С республиканской точки зрения, он был одним из ведущих голосов в мире мага. Он организовывал кампусы университетов, чтобы распространять консерватизм. С нашей стороны политического спектра мы видели в нем огромную силу. Думаю, демократы, соглашались они с ним или нет, они понимают, что это неправильный способ вести дискуссию в нашей стране. И мы здесь как группа, чтобы сказать, Америка не может управляться таким образом. Мы должны говорить единым голосом, найти человека, который это сделал, и предать его правосудию. Во-вторых, сегодня 11 сентября. Я помню, где я был 24 года назад. Уверен, все мы помним. Я был здесь, собирался идти на работу. Мне позвонили из офиса, сказали включить телевизор. И я увидел, как самолет врезается в башню, подумал, что это фильм. Оказалось, что это не фильм. И вот 24 года спустя мы вспоминаем жертв 11 сентября. Но думаю, как нация мы теряем уроки 11 сентября. 24 года спустя Россия во второй раз вторглась в Украину. В 2025 году более миллиона человек были ранены или убиты в конфликте в середине Европы, на европейском континенте. Сдерживание плохих парней и противостояние им — это урок, который мы утратили. Смотреть внутрь страны — это нормально, но нужно смотреть и за ее пределы. Уроки 11 сентября в том, что то, что происходит в Афганистане, на самом деле может иметь значение и для нас. Когда они взрывают статую Будды в Афганистане, может оказаться, что ты, как христианин, подвергаешься опасности здесь, в США. Поэтому я бы сказал, если одна страна хочет захватить другую, эксплуатировать население, насиловать и убивать людей, попирать международные нормы, тебе должно быть не все равно, потому что это коснется и нас тоже. И в 90-е Украина отказалась от 1700 ядерных боеголовок в обмен на обещание, что ее суверенитет будет защищен Россией, британцами и Соединенными Штатами. И вот приходит Путин. В 2014-м он вторгся, в 2022-м он снова вторгается. И буквально более миллиона человек были убиты или ранены, миллионы были перемещены. Так что я бы сказал, что через 24 года мы несколько ослабили бдительность в отношении таких людей, как Путин. Что же мы собираемся делать сегодня? Мы постараемся создать еще один фронт против путинской России. Мы все едины в том, чтобы заставить тех, кто покупает дешевую российскую нефть, Китай, Индию и Бразилию, кто поддерживает военную машину Путина, подумать дважды, или мы ударим по их экономикам. Если вы покупаете дешевую российскую нефть и подпитываете военную машину Путина, мы создадим систему, в которой на вас могут наложить пошлины здесь. Выбирайте между нашей экономикой и дешевой российской нефтью. Мы привлекли к этому много внимания, но есть еще один не менее важный вопрос, о котором мир говорил недостаточно. Сенатор Клобушар, она была первой и главной, кто поднял этот свой голос в защиту детей. Как я об этом узнал? Кэти сказала мне, что у Эми есть резолюция о 19-20 тысячах детей, которых похитили россияне у украинских семей. Я спросил, вы уверены? И да, Эми была права. Кэти справедливо выразила беспокойство. Сейчас 2025 год. Россия вторглась в Украину и, по нашим подсчетам, похитила 19 546 украинских детей у их семей. Увезла их в Россию каким-то образом. Подростков там готовят к войне против собственной страны. Каков правильный ответ? Сделать что-то с этим. Поднять задницы всем миром с дивана и сделать это недопустимым. Есть ведь, четыре страны, которые по законам США имеют статус государств-спонсоров терроризма, или сколько их? Четыре. Мы здесь сегодня, чтобы сказать, нужно добавить в этот список еще одну. Этот законопроект, если он будет принят, признает Россию государством-спонсором терроризма по американскому праву до тех пор, пока они не вернут детей. Хотите голосовать против, мы сделаем вас знаменитыми. Голосовать нужно. Тун и Шумер должны вынести этот законопроект на голосование как можно скорее, чтобы мы могли сказать Европе и всему миру: «Следуйте за нами». Что это значит быть государством-спонсором терроризма по американскому праву? Ваша экономика становится радиоактивной. Ведете дела с Россией на свой страх и риск. У нас есть законы, которые наказывают государства-спонсоров терроризма. Попасть в этот список трудно. Но я вам скажу, Россия заслужила право быть в этом списке. Поэтому сегодня мы выдвигаем наш законопроект. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за него. Мы хотим прямо сейчас запустить процесс, который быстро приведет к признанию России государством-спонсором терроризма, сказав всем во всем мире, кто поддерживает Путина: «Вы нарушаете законы США. Мы следим за вашими действиями, и вам придется дорого за это заплатить».
1: Это были высказывания Линдси Грэма 11 сентября 2025 года. Также есть у нас отрывочек из интервью на телевидении.
2: Сегодня у нас много тем, которые нам нужно обсудить, так что давайте скорее начнем. С нами сенатор Линдси Грэм из Клемсона, Южная Каролина, и сенатор Ричард Блюментал из Бриджпорта, Коннектикут. Они оба только что вернулись из Европы, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доброе утро, сенаторы.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Президент Трамп пытался склонить Путина к мирным переговорам. Он ввел пошлины против стран, которые позволяют фентанилу проникать в нашу страну и наказывают за другое вредоносное поведение. Он при этом оставлял двери открытыми в отношении России. Теперь эта дверь вот-вот захлопнется. У нас с Диком есть 85 соавторов в Сенате США по законопроекту о санкциях. Настоящая кувалда в распоряжении президента Трампа, чтобы ударить по экономике Путина и по тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину. Китай, Индия, Бразилия покупают у России нефть, нефтепродукты и другие товары. Это те деньги, на которые Путин ведет войну. Пакет санкций, который мы рассматриваем, даст президенту Трампу возможность ввести пошлину до 500% на любую страну, которая помогает России и поддерживает путинскую военную машину. Он сможет варьировать ставку от 0 до 50%. У него будет максимальная гибкость, но мы идем против тех, кто поддерживает Путина на плаву, и добавляем санкции против самой России. Это действительно мощный инструмент, кувалда, которая доступна президенту Трампу, чтобы закончить эту войну. Сенатор Блюментал, по поводу этих санкций, президент сказал, что он ожидает, что Сенат примет предложенную вами меру. Он охарактеризовал возможность отмены как полностью на мое усмотрение. Это позволяет президенту делать все, что он сочтет нужным, и решать, использовать это или нет. Я знаю, что это вызывает обеспокоенность у некоторых ваших коллег-демократов, таких как сенаторы Кейн и Кунс. Как вы убеждаете их в том, что это действительно жесткая мера, как вы и обещаете? Но смотрите, сейчас это критически важный момент для этих санкций. Применение этой кувалды именно сейчас — это то, на чем настаивали все европейские союзники, присутствовавшие на встрече, которую мы с сенатором Грэмом провели в Европе. И они были полностью солидарны один за другим. И в закрытом формате они высказывались за то, что санкции должны быть жесткими и решительными, чтобы изменить поведение России. Формулировка об исключениях в этом законопроекте очень похожа на положение в предыдущих аналогических инициативах. Она предоставляет президенту возможность действовать в интересах национальной безопасности.
2: Это был отрывочек из прямого включения на CBS. Эта программа вышла еще в начале этого года, Face the Nations. Ну и, как мы с вами только что слышали, сенатор Линдси Грэм был ярым противником Путина и даже, можно сказать, его злейшим врагом. Напомню, что согласно предварительным данным Бюро судебной медицинской экспертизы округа Колумбия, которые были опубликованы в воскресенье, сенатор Линдси Грэм скончался в результате разрыва аорты, вызванного хроническим заболеванием сердца. Первичное расследование показало, что 71-летний сенатор от штата Южная Каролина умер от расслоения аорты, обусловленного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Конец цитата, по крайней мере, так говорится в заявлении, распространенном офисом сенатора. Это редкое состояние, которое представляет собой разрыв стенки главной артерии организма. По данным клиники Майо, оно чаще всего встречается у пожилых мужчин. Статус свидетельство о смерти будет значиться, как ожидается, pending, до завершения всех токсикологических и микроскопических исследований. После этого в документ будут внесены уточнения относительно причины смерти и соответствующей классификации характера смерти. Конец цитаты, говорится в предварительном заключении Бюро судебной медицинской экспертизы. В семье Грэма были случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Его отец Флоренс Джеймс Грэм скончался от сердечного приступа в возрасте близком к 70 годам. Кстати, на утро воскресенья у Грэма было запланировано участие в программе NBC News «Meet the Press». Незадолго до смерти, около 19:00, сенатор разговаривал по телефону с Трампом. Он звучал немного уставшим, но в остальном отлично, просто немного уставшим. Конец цитаты, рассказал Трамп в эфире программы NBC News «Meet the Press» в воскресенье, отметив, что голос Грэма на самом деле звучал прекрасно. Он был для меня как член семьи. И на самом деле это очень тяжело. Конец цитаты, сказал он. Кстати, еще до смерти Грэма республиканцы

0: месяце в Сенате сталкивались с отсутствием одного из своих членов. С прошлого месяца в больнице находится 84-летний сенатор Митч МакКоннелл. Это сенатор от республиканской партии штата Кентукки. Его аппарат опубликовал 12 июля фотографию сенатора с супругой и сообщил, что в июне он упал, был госпитализирован и уже в больнице перенес пневмонию. Это первое подобное сообщение о состоянии политика с момента его госпитализации. Сам МакКоннелл заявил, что переведен в реабилитационный центр. Он пока не может вернуться к работе в Сенате, но продолжает работать из больницы. Грэм в прошлом месяце победил на республиканских праймерис в Южной Каролине, поэтому в ближайшие недели в штате пройдут внеочередные внутрипартийные выборы, чтобы определить нового кандидата. Вместо Грэма из-за сжатых сроков в них могут участвовать те же политики, что и раньше. Бизнесмен Марк Линч занял второе место, набрав около 29% голосов против примерно 57% от действующего сенатора. Среди других кандидатов были Пол Данс, работавший в первой администрации Трампа и участвовавший в разработке программы «Проект 2025» фонда Heritage, оказавший влияние на второй срок президента, а также конгрессвумен Нэнси Мейс, которая рассматривает возможность участия в избирательной гонке. Демократы выдвинули кандидатом педиатра Энни Эндрюс.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Другим новостям. В Соединенных Америке зафиксирована очередная вспышка кишечной инфекции, вызывающая диарею, тошноту и упадок сил, о чем мы ранее сообщили в выпусках последних известий. И это заболевание, увы, распространяется и дальше, и уже выявлено в 31 штате. До сих пор источник заражения так и не установлен, сообщает NPR. И по состоянию на конец прошлой недели Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC получили сообщение о 80-43 случаях циклоспороза, то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывает паразит циклоспора. Кстати, на понедельник это число уже явно выросло. При этом реальное число зараженных, по оценкам специалистов, значительно выше, возможно, в несколько раз, поскольку многие не обращаются к докторам. Официальная статистика учитывает только те случаи, в которых что-то напрямую сообщили в CDC. Кроме того, между появлением симптомов и регистрацией самого заболевания проходит время, а многие люди переносят инфекцию без обращения к врачу. И только в штате Мичиган к 10 июля был зарегистрирован уже свыше 1700 случаев циклоспороза. Заражение происходит при употреблении пищи или воды, загрязненной этим паразитом. В прошлые годы вспышки связывали прежде всего со свежими овощами и зеленью. В 2018 году сеть ресторанов McDonald's убрала салаты из меню в 14 штатах после того, как федеральные санитарные службы связали их с десятками случаев заболевания. В 2013 году предполагалось, что зараженный салат латук, импортированный из Мексики, стал причиной болезни у почти 500 человек в Штатах. Как отмечает в CDC, рост числа случаев циклоспороза характерен для весны и для лета. Однако 10 июля ведомство сообщило, что за последние две недели несколько штатов столкнулись с более резким увеличением числа заболевших, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и случаи регистрируются в разных частях нашей страны, что, кстати говоря, очень любопытно и даже странно. Буквально от Калифорнии до Техаса и Флориды. Во многих штатах, включая также и Орегон, и Вашингтон, а также Пенсильванию. Ну и наиболее серьезная ситуация складывается, по всей видимости, в штатах Среднего Запада и Северо-Восток, включая Мичиган и Нью-Йорк. Департамент Огайо тоже сейчас бьет тревогу. Что стало причиной вспышки? Ответа на этот вопрос пока нет. В CDC продолжает работа по установлению источника или источников инфекции, поскольку, скорее всего, он все-таки есть и, скорее всего, он один на всех. Ну и, в частности, специалисты опрашивают заболевших, пытаясь выяснить, какие продукты они употребляли. Однако симптомы могут проявиться через период от 2 дней до 2 недель и даже больше. поле после заражения, и люди не всегда способны точно вспомнить все, что они ели за это время. Ну и надежным способом защиты остается термическая обработка продуктов. При нагревании до 158 градусов по Фаренгейту, примерно до 70 градусов по Цельсию, паразит циклоспора погибает. Санитарные службы также рекомендуют тщательно мыть все свежие овощи, зелень и травы, хотя полностью удалить паразита таким способом весьма непросто.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Сиэтл, Вашингтон. 22-летний гражданин России Никита Тюкало, которого обвиняют в организации преступной схемы торговли людьми в штате Вашингтон, по версии следствия, уже прямо из тюрьмы пытался скрыть свои деньги и имущество. И как сообщили прокуроры на судебном заседании, во время телефонных разговоров из следственного изолятора Тюкало давал указания своим знакомым на русском языке перевести $1000 с его банковских счетов. Следствие утверждает, что обвиняемый ошибочно полагал, будто его разговоры никто не сможет понять из-за русского языка. Суд отказался снизить ему залог с $5 миллионов до $100 тысяч долларов. Адвокаты заявляли, что все активы их подзащитного уже арестованы, а оставшиеся деньги были похищены мошенниками с банковских карт. Однако прокуратура представила записи телефонных разговоров, которые, по ее мнению, свидетельствуют об обратном. В данном полиции во время обыска в роскошном особняке в Белвью были обнаружены более 300 мобильных телефонов, свыше 50 ноутбуков, финансовые документы, список девушек с указанием их заработка, доска с пометкой Content Plan, а также несколько дорогих автомобилей. Следствие считает, что девушек заманивали обещаниями высокого заработка на OnlyFans, после чего их лишили доступа к их аккаунтам и деньгам. Потерпевшие утверждают, что их избивали, удерживали силой и угрожали убийством, если они отказывались выполнять требования. Во время судебного заседания одна из предполагаемых жертв впервые публично выступила. Со слезами на глазах она рассказала, что Тюкало угрожал убить ее, если она расскажет кому-либо что-нибудь о происходившем. По ее словам, насилие, психологическое давление и полный контроль над женщинами стали для обвиняемого обычной практикой. Никите Тюкало предъявлено обвинение по 4 эпизодам торговли людьми, отмывания денег и руководстве организованной преступной группой. Сам он вину не признает, а его адвокаты утверждают, что речь может идти лишь о споре из-за невыплаченного заработка. Расследование продолжается.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Сообщается, что бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство. Это известный бельгийский дизайнер. Так следует из указа Владимира Путина. Леклерк – это бывший дизайнер BMW. Среди прочего, он разработал дизайн внедорожников BMW X5 и X6. В 2013-2017 годах Леклерк возглавлял отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, где он курировал такие проекты, как внедорожник Haval H6. Затем он работал в корейской Kia Motors и перешел во французский Citroën, где до сих пор возглавляет отдел дизайна. Почему он вдруг решил получить российский паспорт, неизвестно, но это факт. Ну и глава американского аэрокосмического агентства НАСА Джаред Айзекман 13 июля на космодроме Байконур встретился с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Это, кстати говоря, первый визит за последние 8 лет. Это первое посещение главы НАСА Байконура за такой длительный срок. Напомню, что космодром находится на территории Казахстана, но управляется Россией. Руководитель НАСА приехал на космодром в преддверии запуска в космос международного экипажа, члены которого будут осуществлять 75-ю по счету миссию на борту Международной космической станции МКС. Космонавты Петр Дубров и Анна Тикина вместе с астронавтом НАСА Анилой Миноном отправятся в космос уже 14 июля на борту корабля «Союз». Ожидается, что они проведут на орбите около 260 дней. Пишущий о космосе телеграм-канал «Техасский вестник» отмечает, что переговоры касаются двух тем – продления срока службы МКС и продолжения перекрестных полетов на «Союзах» и на кораблях SpaceX. Будем надеяться, что встреча Азикмана и Баканова состоится лучше, чем двух других глав космических агентств 8 лет назад. Конец цитаты, резюмирует «Техасский вестник», имея в виду встречу Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна на Байконуре в 2018 году. Пилотируемые полеты в космос – это одна из совсем немногих сфер и сотрудничества Соединенных Штатов и России, почти не затронуты, кстати, санкциями и напряженностью в отношениях между странами, которые усиливаются после российского вторжения в Украину. И таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели, Техасский вестник и в заключение о погоде за бортом. Очередная жаркая погода накроет Филадельфию на этой неделе по сценарию двухнедельной давности, при той лишь разнице, что будет не так уж прям жарко, как это было тогда. Но все-таки уже во вторник воздух прогреется до 95, может быть, даже и больше. И среда — это будет самый жаркий денечек, когда воздух прогреется до 100. Столбики будут по-прежнему держаться на отметке 95 и более в четверг и, возможно, в пятницу, а потом жара спадет, когда придут дожди с грозами. В Портленд метро Эри тоже будет не холодно. 90-градусная погода будет в ближайшие 2-3 дня. В районе Большого Осета будут 80 градусы. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Несколько месяцев, может 6, может 8, я буду говорить на тему борьбы, на тему противостояния, с которым мы сталкиваемся либо во внутреннем нашем человеке, как написал апостол Павел, мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Из-за этого мы страдаем, мучаемся внутренне, даже в одном месте, апостол Павел написал, воздыхаем. То есть как бы тяжело нам, потому что сложно разобраться в многих вопросах, а тем более, когда ты учитываешь, что есть еще Божий взгляд, и тебе важно угодить и Богу, и ты понимаешь, что это единственно правильный взгляд, вдвойне сложно. Вот, поэтому мы будем говорить о внутренней борьбе, мы будем говорить о давлении, которое мы испытываем со стороны. Это и общественное давление, и мнение людей, и философия, которая сформирована в этом обществе, и мы же тоже продукт этого общества, никуда мы от этого не денемся. И также всякие духовные атаки, которые невидимы для глаз, но они, разумеется, существуют, потому что есть конкретный враг нашей души, дьявол, который заинтересован в том, чтобы максимально разрушить нашу душу. Вот об этом мы будем говорить. Вообще, в некоторых книгах библейских некоторые авторы настолько предельно откровенно говорили, что человек, который умирает, блажение того, кто рождается. Ты сразу чувствуешь и понимаешь, что человеку, наверное, серьезно досталось в жизни, если он пришел к такому заключению. Тяжело, выматывает, много вещей, и иногда даже ты живешь в хороших условиях, и здоровье у тебя хорошее, и отношения хорошие в семье, но есть много внутренней борьбы, которая выхолащивает, утомляет, а тем более, когда на политической, на мировой арене развязываются самые настоящие войны, когда откровенно совершается насилие, убийство, льется кровь. В 21 веке ты не можешь просто в это поверить. Что может такого произойти с психикой людей, чтобы так совершенно откровенно совершать насилие на виду всего мира? И вспоминаешь апостолов, которые спрашивали у Христа, а когда же придет твое царство? Так хочется твоего царства, так хочется этой гармонии и тишины, так хочется этой внутренней стабильности и уверенности, что тебя никто не подсиживает, за тобой никто не следит, тебя никто не предаст, что в этом царстве никогда не будет бунтов. Так же его хочется, этого царства. И сам Христос учил нас, верующих людей, молиться и говорил, молитесь так. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. И ты думаешь, какое оно, это царство, там на небе? И понимаешь, что там Его воля выражает себя беспрепятственно. Там все эти духи небесные, ангелы, небожители, они не вступают в конфликт с Богом, они не спорят с Ним. Они воплощают Его волю. Он воистину их царь. Их никто к этому даже не принуждает. Они просто признают, что это лучшее, что может быть. Это Его благая, добрая воля. И нам бы хотелось, чтобы эта воля и это царство наступило на земле. Но когда эта воля начинает выражать себя здесь, то она, простите за грубое слово, нарывается на волю человеческую. И в нас этого своеволия и того, чего хотим мы, настолько много, что даже если мы знаем волю Божью и где-то подсознательно признаем, что это лучшее, что может быть для нас, людей, все равно есть мое «я», мы встаем в позу, так это мы о верующих людях говорим. Мы говорим о людях, читающих Библию, посещающих церковь. Что говорить о людях неверующих? Что говорить о дьяволе, который представляет открытую оппозицию Богу? Если у Бога есть повестка, такое слово «agenda» на английском языке, да, его программа, его повестка – это благо для человека, это спасение человеческого рода, то повестка дьявола – это делать все вопреки Божьим планам. Он ничем другим не занят, кроме того, чтобы противиться всему называемому Богом или святынею. Я выразился словами апостола Павла. В отдельных современных переводах Библии дьявол даже уже назван как противник. Это одно из определений слова «дьявол». Он противится всему, что связано с Богом и с Его волей, и с Его программой. Думаю, как же это возможно, чтобы Царствие Божие, которое на небе, сделалось Царством Господа здесь на земле? Это все очень непросто. Можно сказать: Господь, но Ты же всесильный, и Ты праведный. Почему бы не применить силу? Почему бы не ограничить человеческое зло, которое просто проявляется так беспрепятственно? И опять себе же задаю вопрос: а как ты себе это представляешь практически? Вот Каин затаил обиду по отношению к своему брату Авелю и уже ходит с опущенной головой. И потом они были в поле. Нет возможности даже на помощь позвать. Ни телефонов, ни полицию не вызвать. Этот чистый, праведный Авель просто погибает. Тут его просто убивает в поле. И ты поднимаешь голову и говоришь: Господь, как это объяснить? Я опять себе задаю вопрос: а как бы ты поступил, если бы ты был на месте Бога? Вот как бы ты поступил? И мы сейчас не только о Каине говорим, мы обо всех нас говорим. Мы говорим о всех поступках, которые мы совершаем в большей или в меньшей мере вопреки воле Божьей. Но совершаем же добровольно. Нас же никто к этому не принуждает. Это же мой собственный выбор, как и выбор Каина. Я себе думаю: ну хорошо, а что должен был сделать Бог? Разбить Каина параличом в последний момент, чтобы он просто физически не мог совершить насилие? Или, может быть, вообще забрать у него способность завидовать? Тогда вообще эти мысли развиваться не будет. Просто забрать способность. Ты не можешь ни завидовать, ни обижаться, ни злиться. На каком этапе Бог должен ограничить и до какой степени должен ограничить мою волю? Давайте думать. Не превратимся ли мы полностью в безвольных людей, если вместо нас праведный и всесильный Бог будет все это делать? Ну, опять возникают вопросы: хорошо, Господь, ну а что, вот так все оставить? Опять возвращаемся к истории с Каином, и ты понимаешь, что нет. Бог к нему обратился и сказал: Каин, мне не нравится твой вид. Каин, грех лежит у порога твоего сердца. Делай что-то, это твоя ответственность. Это в твоей власти пока что. Пока что ты можешь господствовать на этой ранней стадии. Бей тревогу, делай что-то, это ненормально, не оставляй это так, не пускай на самотек. Это же Бог сказал Каину, мы же это читаем в Библии. Потому что наступит время, когда ты уже не сможешь контролировать эти процессы, и они возобладают над тобой до такой степени, что ты будешь делать то, что ненавидишь. Так и именно Павел определил грех, он сказал: это когда я делаю то, что ненавижу, и все равно это делаю. Значит, Бог неравнодушен, значит, Бог пытается вникать в этот процесс и остановить это зло. И после того, как Каин совершает это преступление, Бог наказывает Каина. и наказывает до такой степени, что люди боятся с ним иметь дело, боятся повторять то, что он сделал. Таким страшным было божественное наказание над Каином. Значит, Бог не безразличен, значит, Бог участвует, но просто он оставляет человеческую волю все равно свободной. И все возвращается к внутреннему миру человека, к тому, что происходит у нас внутри. Как сказал Федор Достоевский, никогда и ничего не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы. Я помню, в 96-м, наверное, году я встречался с одним человеком в России, который отсидел продолжительный срок за убийство. И он вышел из тюрьмы, и он уверовал, он стал христианином. И мы с ним очень откровенно говорили, и он сказал: «Я, если бы была возможность, я бы предпочел снова оказаться в тюрьме». Я был так удивлен, в смысле, зачем? Он говорит: «Я не знаю, что делать со свободой. У меня был большой срок, я теперь понимаю волю Божию, я понимаю, сколько расставлено капканов, я понимаю, что я волен поступать, как я хочу. Я себе не доверяю, я себя боюсь. Мне было намного проще, когда меня просто закрывали в камере одиночки, когда меня просто ограничивали физически». Я снова возвращаюсь к Достоевскому. Нет ничего невыносимее свободы для человека. И между тем, это оставлено на нашей ответственности. Я выбираю. И я буду за это отвечать. И если честно, и я бы тоже предпочел, чтобы кто-то более умный, чем я, более сильный, чем я, за меня это все решал. Снимите с меня эту ответственность. Но Бог создал человека свободным. Бог сделал для человека известной свою волю, свои заповеди, свои духовные законы. А уже поступаешь ты по этим заповедям или вопреки им, это уже твое дело. Я бы хотел показать несколько сегодня таких больших опасностей, которые подстерегают нашу душу. Первая опасность или угроза исходит из состояния пассивности. Это когда отсутствует чувство тревоги перед лицом опасности. Когда мы понимаем опасность, мы собираемся внутренне. Мы бдительны, мы осторожны. А когда нет опасности, мы расслабляемся, впадаем в такое состояние комфорта, сонливости, снижается уровень бдительности. Смотрите, что написал апостол Петр в 1 послании 5:8. «Будьте бдительны, ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев в поисках жертвы». Давайте откровенно. Если апостол Петр не преувеличивает, если его аллегория, которую он здесь приводит, правдива, то мы понимаем, что хищник не успокоится, пока не отыщет жертву и не разорвет ее, пока не напитает себя. Повторяю второй раз. Если апостол Петр не преувеличивает и точно определяет атмосферу, в которой мы все живем, то на нас объявлена охота. И в отличие от обычного мира, здесь нет сезонов, когда охота открыта, а когда запрещена охота за нашей душой. Вот мы все знаем, что такое гравитация или закон притяжения. Вот смотрите, чтобы этот стакан упал, мне не нужно прилагать усилий. Наоборот, совершенно наоборот, чтобы он не упал, мне нужно прилагать усилия. Мне нужно постоянно сопротивляться естественному закону притяжения. Постоянно. Вот все, что я сейчас делаю, вот этот жест, это сопротивление естественному закону притяжения. Как только я перестану сопротивляться этому закону, стакан упадет. Потому в Библии написано, что путь жизни мудрого человека всегда вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это не я написал, это Соломон написал. В смысле всегда вверх? Это невозможно, всегда вверх. Но так это понял для себя Соломон. Всегда должно быть усилие. Или как там в другом месте написано, царствие Божье усилием берется. Только прилагающий усилия восхитит это царство. Поэтому усилие – это не просто порыв, это не просто на момент какой-то критической ситуации мы собрались силами, нам нужно, ну, как бы прорвать эту атаку или нападки какие-то в наш адрес. Но усилие – это образ жизни христианина. Я сейчас с собой разговариваю. Александр, усилие – это здоровый образ жизни. Это не просто от случая к случаю. Усилие – это образ жизни. Потому что на мою душу объявлена охота. Есть хорошая иллюстрация к нашим рассуждениям из 2 книги Царств 11:1-2. Читаю. «Через год, в то время, а именно весной, когда выходят цари в военные походы, Давид послал Иоава и своих слуг, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили город Равву. Сам же Давид оставался в Иерусалиме». Мы знаем, что Давид всегда участвовал в этих военных походах, но в этот раз он остался в Иерусалиме. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Эта женщина была очень красива». Люди, читающие Библию, знают, чем все это кончилось. Это не просто там один раз человек споткнулся там и переспал с чужой женой. Ну, там целый клубок, там несколько лет выпадает из жизни Давида, там одно цепляется за другое, это серьезный удар, это серьезное поражение, если так в общем оценить, что произошло в тот вечер. И вот смотрите, в обычной жизни самое опасное место, это, конечно же, на передовой. Там ты весь собран, потому что ты понимаешь степень опасности. Но когда ты дома, в спальне, когда здесь нет никаких военных действий, никакой панорамы военных действий, конечно, ты в безопасности. Но с духовной перспективы, вот не преувеличиваю, я действительно так вижу, это более опасно. Потому что ты услышал хорошие вести, война была выиграна, город отбили. Потому что когда еще этих вестей не было, еще чуть-чуть было напряжение, как оно там все развяжется, эта военная кампания. А тут хорошие вести в нашу пользу. Yes! Получилось. Вообще хорошо себя чувствуешь. Потому, похоже, валялся в постели до вечера. И это опасно. Потому что нет бдительности, а за тобой охотятся. Клайв Льюис в своей книге «Записки Баламута» пишет интересные вещи. Он пишет, что есть достаточно успешно распространенная тактика врага, то есть дьявола, по отношению к нашей душе. И она заключается в том, чтобы не доводить человека до отчаяния. Потому что, когда человек доходит до отчаяния, он начинает звать Бога на помощь. А это уже для врага опасно, потому что Бог обязательно придет на помощь. Потому тактика заключается в том, чтобы усыпить человеческую бдительность, вот, чтобы человек даже не подозревал, какая масса вещей вокруг него, на самом деле это капканы. чтобы в человеке не поселилось чувство тревоги. То есть задача темных сил – держать нас в состоянии комфорта и успеха, чтобы за многими безобидными вещами мы не подозревали никакой опасности. Но я однажды, читая Библию, обратил внимание на слово «последствия». Интересно. Апостол Павел пишет, что грехи некоторых людей, они явны, вот они, да, на виду у всех. Здесь как бы все черным по белому понятно. А некоторых открываются впоследствии. Есть много так называемых серых зон, о которых в Библии не написано в категорической форме. Хочешь так поступай, хочешь так поступай. Но когда ты учитываешь последствия, ты будешь вести себя совершенно по-другому. Мне нравится слово «последствия», оно само за себя говорит. Это то, что следует после того, как ты это сделаешь. Ты это сделал, и что-то последует за твоим поступком. Так вот, что еще интересно, скажем, книга Притчи, 23 глава, 31 стих. «Не смотри на вино», хотя в Библии нет запрета употреблять вино. Прямого запрета нет. На пьянство есть запрет, на вино запрета нет. Но где же она, эта разумная грань или золотая середина? «Не смотри на вино, как оно краснеет, как искрится в чаше». В другом переводе, в современном написано, как легко пьется. «Впоследствии, как змей, оно укусит. И глаза твои начнут смотреть на чужих жен, и сердце заговорит развратное». И это даже не потому, что ты такой распутный человек, а просто когда у тебя трезвый ум, ты начеку. Но когда разум поплыл, то инстинкты, вот те все наши начала греховной природы, они беспрепятственно себя выражают. Потому человек, когда протрезвеет, даже говорит, неужели я мог это сделать? А в другом переводе написано, вино будет причиной твоих странных поступков, потому что помутнеет твой разум. Мне нравится Даниила 1.8. Даниил – это муж желаний, это чистая душа. Когда он был в Вавилонском плену, за ним там никто не наблюдал, никто особо от него ничего не ожидал, не требовал, не контролировал ее. Тем более он был очень молодым человеком на тот момент. И в его книге 1.8 он сам пишет, о себе, но больше, наверное, но не пишет это от первого лица, от второго лица. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь». Вот как-то он так сам в себе решил. Я понимаю, что для евреев был запрет на определенные там продукты питания, но на вино запрета не было. Но этот молодой человек так сам в себе решил. «Я не хочу». Похоже, вино было хорошее, если это с царского стола. Но он так решил. Это те самые серые зоны, когда приходят люди и говорят, вот Библия, покажи мне, где написано, что Бог запрещает, вот, например, это делать, или это слушать, или это употреблять. Я таким людям, которые вот так прижимают к стенке, говорю, можно я вам задам два встречных вопроса? Первый вопрос. Что вызвало у тебя интерес к этому? Покажи мне source, источник, который вызвал у тебя любопытство или желание это попробовать. Откуда это? Это во время молитвы у тебя возникло. Кто вызвал у тебя интерес к этому? Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Если ты это сделаешь, к чему это тебя приведет завтра? Потому что ты так или иначе запускаешь механизм, который имеет тенденцию прогрессировать. Мы властны только в сеянии, но мы не властны в жатве. Я могу контролировать посев, но жатву не могу. Итак, что вызвало у тебя интерес к этому и к чему это тебя приведет завтра, если ты это сделаешь? Мне понравилось, как Эйден Тозер хорошо сказал об этих серых зонах. Он сказал так: «Все, что уводит меня от Библии, является моим врагом. И неважно, насколько это выглядит безобидным». Мы все знаем, кто такой Неемия, как он решился отстроить городскую стену, защитить Иерусалим от всех этих грабежей, от диких животных, потому что городская стена была разрушена. И в 4 главе, 17 стихом, он сам пишет: «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили». В 21 стихе: «Так производили мы работу». Это даже неудобно. В одной руке мастерок, а в другой руке копье. И я, когда это читал, я подумал: да этот Иерусалим никому был не нужен. Развален этот город. Никакого интереса, там уже нечего грабить. Остались только старики и больные. Но как только появляется человек, который говорит: нет, мы отстроим этот город, мы поставим ворота, мы защитим этот город, просыпаются люди, там прямо написаны их имена, и вдруг начинают неровно дышать в эту сторону. Начинаются угрозы, их очень много, когда читаешь книгу Неемии. И кажется: какое вам дело, какая вам разница, это что, ваш город? Что вы так неровно дышите в эту сторону? Я понял. Когда ты пускаешь свою жизнь на самотек, вот как есть, так есть, то ты никогда даже не встретишь вражеского сопротивления. Оно и так все развалено. Вот когда я смотрю на людей пассивных таких, да, как только назревает какая-то напряженная ситуация в доме, там, с взрослым сыном, или в отношениях между супругами, или еще какая-то ответственность, удочку и на рыбалку смотался. Устал человек. Ну, такого много. Я же знаю, я же тоже с людьми общаюсь, да? Но дело в том, что оно не помогает. Если бы оно само собой как-то прошло, то ладно, можно переждать, где-то залечь в окопе там, да, и переждать грозу. Но оно не помогает. Ты как раз в той позиции, что именно ты, глава семьи, должен думать, что ты собираешься с этим делать. Поэтому запомни: врагу не нравится, когда ты строишь. Врагу не нравится, когда ты говоришь: нет, мы не будем обижать друг друга в нашей семье. Нет, мы не оставим, нет, мы не пойдем там так спать, потому что мы поссорились. Нет. С этим надо что-то делать, это ненормально. И как только ты принимаешь решение строить свою собственную душу, отношения, что бы это ни было, ты сразу попадаешь в поле зрения врага. Сразу. Потому что он спокоен, когда у тебя все плывет. Знаете, когда пословица? Плывет забор, пусть хата плывет, или плывет хата, пусть и забор плывет. А вода же, она как? Она течет по пути наименьшего сопротивления. Всегда вниз, вниз, вниз. Там такие поговорки придумали: мудрый в гору не пойдет. Я сам себе думаю: нет, нет, подожди, хитрый в гору не пойдет. Лодырь в гору не пойдет. Трус в гору не пойдет. Христос пошел на гору, Моисей пошел на гору, Илья пошел на гору. Вся жизнь, путь жизни мудрого вверх. Кто-то может сказать аминь? Чтобы уклониться от преисподней внизу. Поэтому усилия, которые мы прилагаем, это не порыв, это не от случая к случаю, как я сказал. Это не просто в критический какой-то момент мы консолидировали силы, мы молимся, нам нужно выжить, нам нужно прорваться, но. Усилия – это образ жизни. И как только ты перестаешь прилагать усилия, ты проиграешь. За тобой охотятся. Всегда. Это первое. Вторая угроза исходит от зависти. Можно подумать, что это такое там безобидное что-то. Кто-то хорошо заметил, что зависть – это как яд. Ты вроде бы завидуешь другому человеку, но этот яд принимаешь сам вовнутрь. Потому он нисколько не повредит твоему сопернику, а тебя может убить. Вот как-то неспокойно тебе, что у другого получилось, или у него что-то лучше. Вот как-то неспокойно тебе, вот заводит оно тебя, раздражает оно тебя. Забегая наперед, я скажу то, что записал вчера у себя в дневнике. Просто уже ложился отдыхать, и я подумал, так все-таки зависть, зависть. Что же оно такое с перспективы Бога или с учетом Бога? Что же это за состояние такое в душе человека? И я себе отметил так, что зависть – это несогласие с суверенной волей Божьей благословить другого больше, чем меня. Вот не согласен я внутренне с тем фактом, а это факт, это очевидно, что Бог дал другому больше, чем мне, или благословил его в какой-то области больше, чем меня. А вот я неравнодушен к этому. Но Бог ведь суверенный. Чего ты ему указываешь, как в той притче? Господин говорит, а разве я не властен дать и этому столько, сколько тебе? Да, но я целый день пахал, и ты мне заплатил столько, сколько ему, а он только один час последний работал. А господин говорит, нет, подожди, давай исходить изначала. Мы же с тобой договорились за один динарий. Я тебя обманул, я тебя обидел, я тебя обделил. Какая тебе разница, что я захотел, он говорит. Я, что тебе с тобой, если я хочу? Или ты завистлив от того, что я добрый? То есть зависть – это все равно плевок в адрес Бога. Это все равно я не согласен. Вот может я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Может этот человек хуже, чем я. А у него получилось, а у меня не очень. У Пушкина есть произведение, где он разбирает причину зависти между Сальери и Моцартом. Есть прекрасный фильм, если вы не смотрели, можете смело его посмотреть, вы получите пользу от этого. «Амадеус» или «Амадей» на русском языке. Кто любит по-английски, смотрите по-английски. И там показано, что этот Сальери – это прилежный человек. И он дает обет Богу писать музыку во славу Бога. Он даже дает обет безбрачия. Он заинтересован прославлять Бога своей музыкой. И все было более-менее нормально, пока в поле зрения не появился Моцарт. Повеса такой, легкомысленный, странный, немножко распутный. Но музыку пишет, как воду пьет. Абсолютно независимый, ни от какого там вдохновения свыше, пока, по крайней мере, так кажется со стороны. Этот Сальери на коленях простаивает часами, он просит Бога помочь ему написать очередное произведение. А Моцарт пишет без усилий, даже без помарок. Без помарок, он даже не исправляет ничего. И Сальери не может справиться с этим фактом. Он не знает, как это объяснить. И у Сальери претензии не к Моцарту, у Сальери претензии к Богу. И это настолько начинает разъедать его изнутри, что в один день он снимает крестное знамение, крестное изображение у себя со стены в комнате и бросает его в камин. И он говорит, если ты не наведешь порядок, то я наведу порядок. Я теперь буду противиться тебе. То есть зависть – это страшная вещь. Она заводит человека внутри. Ты даже не замечаешь, как ты становишься раздражительным, как твоя молитвенная жизнь высыхает. Почему? Потому что ты вступаешь в конфликт с Богом, не просто с человеком, которому ты завидуешь. Я вам покажу несколько цитат из первой книги Царств, 18, 19, 20 глава, это взаимоотношения между Давидом и Саулом на ранней стадии, как они развивались. Саул получал от Давида очень много. Это человек-находка. Такого, прямо говоря, днем с огнем не сыщешь. Этот человек сколько пользы принес в твое же царство, Саул, сколько побед тебе доставил, сколько рисковал своей жизнью, ты должен им дорожить. И все оно так, все так, да. Кроме одного – зависть. Так Давид тебе и угрозы никакой не представляет. Он что, пытается тебя там сбросить с трона? Зависть. Как написал Иаков, где есть зависть и себелюбие, там беспорядок и всякое зло. Читаю. Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида после победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Казалось бы, ума бы вам добавить немного. Вы же понимаете, что человеку это плохо, это не полезно слышать. Он, в конце концов, царь. Но женщины пели то, что было. То, что все говорили, то, что все понимали, потому что израильская армия полтора месяца без толку простояла. Этот Голиаф унижал их всех, никто не мог развязать этот узел. Он же так затянулся, уже никто его не мог развязать. Они зашли в мертвый тупик, пока не пришел Давид и не развязал этот узел. Казалось бы, слава тебе, Господи, ты выручил нас всех от этого позора и вывел из тупика. Но, когда эти женщины пели, Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал. Кому сказал? Не обязательно, чтобы это было кому-то. Сказал просто в сердцах. Давиду дали десятки тысяч, а мне лишь тысячи. Ему не достает только царство. А это уже откуда? Это уже домысел? С того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Что значит подозрительно? С кем это он там разговаривает? Обещал прийти к 4 часам, смотри, уже 4:15. Интересно, где он сейчас? Ты начинаешь во всем подозревать человека, у которого чистое сердце. Мы же знаем намерения Давида. Он категорически отказался от государственного переворота. Он ничего по этому поводу не предпринимал, даже когда имел возможность. Но как написал апостол Павел, для чистых все чисто. А для нечистых все нечисто. Он во всем видит нечистоту. Он судит о других по мере собственной испорченности. Поэтому удалил Саул от себя Давида и поставил тысяченачальником. Давид ходил в военные походы, во всех делах своих поступал благоразумно. Саул тоже видел, что Давид благоразумен, боялся его. А весь Израиль любил Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Это уже позиция внутренняя. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее других слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Успех тебя радует, Саул? Победа за победой, это же работает на твою репутацию, это твоя армия, это ты царь. Так тебя победа, успех радует или нет? Екклесиаст пишет: «Всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Так казалось бы, успех – это же хорошо. И у этого человека успех, у того человека успех. А здесь прямо явно в твоем царстве успех. А зависть – зараза такая, которая съедает тебя изнутри. Саул, так тебе нужен успех в военных кампаниях или не нужен? И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Он подвергал опасности душу свою, что поразить филистимлянина. Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты же видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И вроде бы он соглашается, а потом опять приступ, как беснование, как находит что-то. Смотрите, что дальше. Опять началась война. И вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. Знаете, что дальше написано? Когда эта весть пришла к Саулу, он начал бесноваться. И когда Давид уже вошел к нему в келью, он бросил в Давида копье, чтобы пригвоздить его к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзило в стену, и Давид убежал и спасся в ту ночь. Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана, уже сына своего, потому что у них там был праздник новомесячий, и Саул все-таки рассчитывал, что Давид как родственник, они же были в родстве, придет на этот праздник, никто же там за столом не собирается выяснять отношений, но Давид не пришел. И один день, и второй, а у Саула уже конкретный план избавиться от Давида. И потому он начал подозревать уже своего сына Ионафана и сказал ему: «Сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на срам себе и на срам твоей матери? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли, приведи его ко мне, он должен умереть». И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал: «За что умертвлять его? Что он сделал?» Адекватного ответа на вопрос не существует. Разве что надо честно сказать. А честно сказать ты не можешь. Тогда Саул бросил копье в Ионафана, сына своего, чтобы поразить его. Ионафан понял, что отец его твердо вознамерился убить Давида. И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его, отец его. Зависть в жизни верующего человека – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем тебя. И еще одну, коротко, опасность или угрозу для нашей души мы рассмотрим – это похоти. Это похоти. Ну, если исходить из словаря, то это грубое половое влечение там, к противоположному полу или к какому-то. Сейчас не разберешься. Но суть в том, что похоть имеет намного более широкий диапазон. Я для себя так определил похоть. Это все то, что мы предпочитаем вместо Бога. Похоть – это все то, на что мы готовы променять отношения с Богом. Похоть – это

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at
1: 425-513-2700. Она хотела купить постельный набор в спальню, шторы и там все остальное. И ей очень понравился один набор. Он был дорогим, разбирается, наверное. Все хорошее дорого стоит. Но денег, понятно, как у всех молодых людей, не было. И она сказала, ну, я только этот набор хочу. Мы будем искать, где срезать, как найти финансы. Мы будем ждать, но я только этот набор хочу купить. Это же на годы, на много лет. Ну ладно, так, пусть будет так. Проходит время определенное, и вечером, когда она молилась, она говорит, сегодня был у меня интересный опыт. Когда я стала молиться вечером перед сном, я услышала, как Бог в мое сердце сказал, это захватило твое сердце. Слишком много своих мыслей ты отдаешь этому набору. И она это расценила, она это поняла, как это ненормально. И она согласилась с этим, что так принципиально, вот настойчиво только это, ничего другого, неправильно это. Здесь же в молитве она принимает решение, просит у Бога прощения и говорит, принципиально, Господь, куплю любой другой набор, но этот покупать не буду. Вот принципиально, хочу освободить свое сердце от этого лишнего груза. И как-то стало легко. Она стала искать другой набор, ездить там по магазинам. Проходит неделя, может, вторая, и она привозит домой тот набор, который хотела. Я заулыбался, как вы. Говорю, ну да, значит, ты сдалась. Значит, ты проиграла. Она говорит, нет, вот ты мой муж, ты должен мне поверить. Вчера вечером я просто молилась, уже об этом не молюсь, это уже ушло из моей жизни, оно уже меня не заботит, не интересует. Неожиданно для меня самой я слышу внутренний голос. А теперь можешь купить этот набор. Потому что твое сердце свободно от этого. Вот как интересно происходит. Те самые вещи, но отношения к ним очень разные. Апостол Павел пишет в послании к Галатам 5:13. «Вы призваны Богом, чтобы жить свободно. Однако, пусть свобода эта не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу». Вы вроде бы свободны, здесь же ничего греховного нет. Это купить или опять это купить, как в ее случае было. Вопрос не в этом. Лишь бы вот эта свобода, вот, право выбирать и действовать на свое усмотрение, лишь бы это не стало поводом удовлетворять свои греховные прихоти. Потому что ты ж попадешь, ты же и проиграешь. Это же забирает эмоции, это же забирает энергию души. Как же человек потом устает? Как же он выматывается, бедный? Как же ему тяжело потом, если Бог уходит с поля зрения? Константин Бальмонт так выразил эти мысли. Господь, Господь, внемли, я плачу и тоскую. Тебе молюсь в вечерней мгле. Зачем ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Эта душа, как воздушный шарик, вот этот, знаете, рвется, а ниточкой привязана. Зачем ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Я говорю с тобой сквозь тьму тысячелетий. Я говорю тебе, Творец, что мы обмануты. Мы плачем, словно дети, и ищем, где же наш Отец. И вот опять, те из вас, которые растили детей или имеют детей, вот ты смотришь на ребенка, он завелся, капризничает.

0: слезы, сопли, там чего-то хочет, да? Но здесь же, ну, тебя засыпает на руках. Вздохнет так глубоко, да, сквозь сон. И уснул. И я думаю, все равно ему хорошо, что есть кто-то, кто его безумно любит. И куда-то его не пускает, и что-то ему не разрешает. А почему? Даже психологи признают проблему, что в тех семьях, где ребенку все на блюдечке, все, чего он не пожелает, такие дети в 10 раз более раздражительны, чем те дети, которых родители вот ограничивают чем-то. Потому что он сам в силу своего возраста не способен еще пользоваться свободой. Он не способен. Она ему будет во вред. Он от этого страдает. Ему и страшно от этого. Ему наоборот нужен кто-то, кто сильнее его, мудрее его, и кто любит его, кто в его же интересах запрещает ему. Я как-то сидел у себя во дворе, и у нас там, где мы раньше жили, была клетка на улице, там был попугай. Я как-то сидел на него и думал, смотрел, думаю, жалко птичку. И тут прилетает ястреб, хватает эту клетку. Я думаю, как хорошо, что он в клетке. Какая разная перспектива, понимаешь? Когда ты смотришь на Бога, Его заповеди, Его ограничения, тебе кажется, что тебя опустили в душный колодец, и ты с него вылезть не можешь. А когда ты понимаешь, что заповеди и постановления Божьи ограждают твою душу, потому что тебя разнесет от твоих страстей, то ты благодаришь Бога за это. И ты понимаешь, что человек несчастен, если он не может свою волю подчинить другой воле. Он несчастен, потому что он сам не справится. Вчера читал Хемингуэя, известный американский писатель, который, кстати, покончил жизнь самоубийством. Для меня всегда было это удивительным. Ну, гений, ну просто гений, зачитываешься его. И он пишет, что вот, говорит, дай человеку достаток. Он пожелает роскоши. Дай ему роскошь. Он захочет изысканного. Дай ему изысканный. Он скажет, что его обманули и дали не то, чего он хотел. И ты знаешь, я за этим всем вижу душу человеческую, которая мается, метается. И чем больше у человека есть всего, тем как бы сложнее ему возвратиться к Отцу, сложнее возвратиться домой к Богу. Опять вспоминаю Есенина, просто много его стихов раньше наизусть знал, где его жизнь так вымотала, по загранице, везде таскали, знаменитостью был. Молодой, а не справляется человек. Ни характер, пьянство, белые горячки, приступы, не справляется. И он пишет в стихотворении письмо матери, пишет, в той рязанской деревне, где он жил. И пишет, я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. И вот такое как бы чувство, что домой, вот домой, прибежать просто, и ты вспоминаешь, вот как тебя мать просто погладит по волосам, и тебе спокойно. Потому у нас, у всех есть эта тяга домой, мы просто не знаем дороги. Потому что дома спокойно. А дома – это у Бога. Это у Бога дома. Потому на душе расставлены эти капканы. То ты изысканного ищешь, то того, то того, то того. То партнеров меняют, то... И она так устает, эта душа. Сама не знает, чего она хочет. Потому битва, вся борьба, она начинается внутри человека. И 2 последних текста, мы помолимся. Книга притчи 16:32. Выдержка лучше силы. Самообладание. Английское слово self-control. то есть способность контролировать себя. Это лучшие силы. Ты можешь иметь высокое положение в обществе. Это, тут, кстати, так и написано. Кто владеет собой, тот сильнее покорителя городов. У тебя может быть много возможностей в жизни, но если ты не можешь сам контролировать свои прихоти и страсти, ты несчастный человек. Оно тебя изнутри разрушит. И это кто написал? Соломон. Человек, у которого было очень много всего, но который оставил позор своим потомкам. Забыл сейчас, кто это сказал. Кажется, в книге Иисуса, сына Сирахова, написано, что из-за того, что Соломон наклонился к женщинам, так был неравнодушен к женскому полу, что построил капище мерзости аммонитской и моавитской, языческим богам. С одной стороны на холме стоял величественный Божий храм, а с другой стороны эти мерзкие капища, а построил их в угоду женщинам, которые так контролировали им. И потому это же Соломон написал, выдержка лучше силы. Кто владеет собой, сильнее покорителя городов. И он же в 25 главе пишет, человек, не способный держать себя в руках, подобен городу с разрушенными стенами. Поэтому в светском, мирском понимании свобода – это убрать все преграды, которые ограничивают мои наклонности. Вот за всю эту свободу все дерутся. Все секс-меньшинства, все дерутся за право под солнцем выражать себя. Ты уверен, что это очень хорошо? Убрать все преграды, чтобы все себя выражали на все 100? Я за себя не ручаюсь, я за себя боюсь. Но в светском понимании свобода – это убрать всякие преграды. Жена спорит с мужем, отстаивая свои права. Дети, подростки спорят с родителями. Люди с государствами спорят, с каждым законом спорят за право. В христианском понимании свобода – это сила справиться с внутренними страстями. Свобода – это сила справиться с завистью, гневом, алчностью, похотью. И в этом счастье. Где Дух Господен, там свобода.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА – Управления по охране труда. Часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы. И я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
2: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
2: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: And ABC News Radio, I'm Scott Carr. The U.S. has started a third consecutive night of strikes against Iran. U.S. Central Command says the strikes were at the direction of President Trump, who says in a social media post the Strait of Hormuz is open again and they're only stopping Iran ships and customers from entering or leaving the strait. The president says the U.S. will be reimbursed for the cost of providing security for the strait.
5: We're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. They don't have any military. There's not a thing they can do about it.
4: The president says on social media the U.S. will serve as the guardian of the Hormuz Strait. The late Senator Lindsey Graham's sister will fill his South Carolina Senate seat until the end of the term after his unexpected death Saturday night. South Carolina Governor Henry McMaster made the announcement Monday.
6: It's my honor to ask his little sister, Darlene Graham, to finish his work.
4: There's been another ICE-involved shooting, this time in Maine. Wendy Swanson reports one person's been killed.
7: In a statement, Governor Janet Mills said she was briefed on the shooting and that state authorities were working with federal officials related to the incident. It happened in Biddeford, south of Portland. The Maine Immigrant Rights Coalition said the man killed was a 26-year-old man from Colombia who had been authorized to work in the U.S. It comes after a man was shot and killed by an ICE agent in Houston, with reports saying he was not the intended target.
4: Cardinals outfielder Jordan Walker is the winner of this year's MLB Home Run Derby, hitting 12 homers in the final round, including in each of his last six swings. He took down Phillies DH Kyle Schwarber by one long ball. Walker calls it a dream come true.
8: I mean, it's everything in all honesty. I mean, I was that kid in that backyard, you know, watching it. I wanted to be a Home Run Derby champion, so it's pretty nice that my dream came true today.
4: Walker blasted 31 homers to Schwarber's 30. Scott Carr, NBC News Radio.
9: Driving It Home with Patty Vasquez.
10: Really, we need to start accepting that the vision that these people have, you know, the Heritage Foundation, Musk, Alito, and Clarence Thomas, they are prepping us for a dictatorship. We need to destroy the democracy from the inside, making it dysfunctional and not functioning at all, so that they can take it over with their form of dictatorship and make this a corporate entity.
11: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
12: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
13: 声声有情
14: 1150 AM 西雅图中文电台，
13: 这里是您的信息中心，
14: 这里是您的心灵港湾，
13: 这里是您的精神家园，
14: 西雅图华人自己的中文电台。
15: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
16: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
15: 我们的高清调频频道是 FM 98.9 Channel 3。
16: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
17: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众大家好，今天是2026年7月13日星期一，农历5月29，我是阿佳。
18: 我是 Nicole， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
17: 周一到周五的专题节目分别是人在旅途、家庭生活、美国故事、都市管理和专家论坛。
18: 周一到周五的西城夜话的话题分别是时事三人谈、往事如风、情感夜线、京津校园与艺术人生。
17: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、记者媒体说、法新无锡、心灵港湾和文学欣赏。
18: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
17: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频道是 AM1150 或者 HDFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listenonline。手机收听请下载 Chinese Radio Seal 的 App 来收听我们的节目。
19: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
18: 下面播报国际新闻。
17: 中东局势持续升级。美国总统特朗普今天宣布重新对伊朗航运的封锁，并声称对所有通过霍尔木兹海峡的货物收取20%的费用。美军主导的封锁计划星期二生效， 但前往非伊朗目的地的中立船只和接受检查的人道物资可以通行。联合国航运机构表示，航运国际航运海峡没有强制收费的法律依据。美军当天持续第三晚上打击伊朗的目标，伊朗则称发射导弹和无人机攻击美国在科威特、巴林和约旦等地的设施。与此同时，也门胡塞武装向沙特南部的阿布哈国际机场发射导弹和无人机，报复也门政府阵营当天空袭萨那国际机场跑道。袭击未造成人员伤亡，但打破了双方自2022年以来的相对和平。联合国警告，两条战线若同时扩大，可能把更多的海湾国家卷入冲突。
18: 乌克兰与欧洲九国周一宣布成立一体化反导弹系统，应对俄罗斯不断增加的导弹袭击。参与国包括法国、德国、英国、意大利、西班牙、丹麦、荷兰、挪威和瑞典。法国总统府表示，新联盟将推动建立欧洲综合导弹防御系统，并与现有防御系统配合。法国总统马克龙当天还宣布，首次授权乌克兰在本国生产法国制造的斯卡普巡航导弹、阿斯特防空拦截弹和 AASM 精确制导炸弹。乌克兰同时订购新一代 ACMP/D 防空系统与16架阵风战斗机，预计战机将在2028年至2029年投入使用。欧洲盟友还将为未来停火后可能部署的多国部队举行联合演习。
17: 欧盟委员会和11个国家在周一在布鲁塞尔启动加沙团队倡议，计划投入8.8360亿欧元，约合10亿美元，帮助加沙恢复基本的公共服务。项目将用于恢复供水和卫生设施、清理战争废墟并重建医疗系统。英国、法国、德国、日本、西班牙、意大利和北欧多国以及世界银行和欧洲投资银行将参与，加拿大和澳大利亚预计也会加入。欧盟尚未公布各方的具体出资比例。联合国估计加沙全面重建可能需要700亿美元。持续2年多的战争已经使大部分的基础设施受损，接近200万人流离失所。长期重建仍然取决于停火能否持续，以及物资和人员能否稳定进入。
18: 泰国曼谷北部一家音乐酒吧周日深夜发生严重火灾，至少造成27人死亡，70多人受伤，其中25人情况危急。这是曼谷17年来死亡人数最多的娱乐场所火灾。警方说，多数遇难者被发现困在没有窗户的卫生间，主要死于吸入浓烟。一名现场表演者称，火灾前看到舞台附近断路器冒烟，随后停电并传出爆炸声，浓烟迅速充满场所。调查人员正检查电路、天花板装饰材料和厨房器官，并确定后方逃生通道是否被桌子、储物柜或上锁的门阻挡。酒吧可容纳约600人，但事发时具体人数尚不清楚。泰国总理阿努廷表示，将彻查场所是否违反消防规定。
17: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏62度，摄氏17度。明天晴，最高气温华氏79度，摄氏26度，最低气温华氏57度，摄氏14度。
18: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
17: 刘晓波人权奖7月13日在德国城市莱比锡举办首届颁奖仪式。该奖由总部设在德国的媒体欧洲之声和总部设在英国的中国研究联合创办。首届奖项的两位获奖者分别是德国莱茵马斯职业高校的教师和牧师罗兰德·库纳和中国的公民记者张展。罗兰德·库纳牧师多年来一直坚持与独立中文笔会、德国民政、欧洲之声等团体共同纪念六四，纪念刘晓波。中国公民记者张展英在新冠疫情爆发初期、武汉封城期间前往当地调查疫情真相，并封城情况被判刑4年。 然而在2024年刑满出狱之后 ,2025 年9月他又因公开发声支持其他人权人士而再度被判刑四年。7月13日莱比锡首届刘晓波人权奖的颁奖仪式上，在刘晓波的空椅子旁边也因此又多了一张空椅子。旅德著名作家严歌苓代表张展领奖并发言，他说，由于颁奖的人张展仍然受到监控，不能出国，不能发声，我们仅以此他曾经说过的话代替他的演讲颁奖感言。当我越来越看到人们的生活在谎言和灾难里的时候，如果自己的生存发生也是犯罪的话，那我就没有办法停止发生。这个国家的问题是制度问题，我觉得应该勇敢下去，应该坚持下去。自由从来不是免费的，我希望这个国家能够改变。严歌苓说，这些话代表了张展的人格和勇气，他是刘晓波人权奖最合适的得奖人。2026年7月13日恰好是星期一，这次刘晓波人权奖颁奖活动因此也安排了在莱比锡圣尼古拉教堂的和平祈祷会。事实上37年来这所教堂一直保持着星期一和平祈祷的传统。1989年秋，当时还在东德共产党政权下的莱比锡爆发大规模民间和平抗议斗争，并最终迫使以昂纳克为首的东德共产党政权垮台，而集会的核心出发地正是每周一在圣尼古拉教堂的和平祈祷。
18: 法国总理马克龙周一在巴黎召集37国自愿联盟开会，20余国家首元首及政府首脑以及十几国部长出席，旨在强化对乌克兰的军援，特别是防空领域，以彰显欧洲的战略觉醒。普京则痛斥这是一个好战联盟。峰会召开前几小时，法德英等九国联合乌克兰组建共同开发反导导弹联盟，以帮助基辅抵御俄罗斯的大规模导弹袭击。欧洲的战略觉醒出现在这样一个时刻，这是一个决定乌克兰战争走向的关键时刻，而这个时刻正变得对普京越来越不利。一方面，乌克兰无人机对俄罗斯军队和石油基地造成巨大破坏；另一方面，在乌军坚强抵御下，俄军在前线几无进展。自2022年底以来，俄军首次处于守势，且许多分析人士认为，自去冬以来，俄罗斯在战场上的伤亡人数超过招募人数。普京发现，时间已不像他曾想象的那样绝对地站在自己一边。《华尔街日报》援引莫斯科智库战略与技术分析中心主任卢斯兰·普霍夫表示，过去一年，俄罗斯联邦的总体战略地位有所恶化，在地面上推进速度正在放缓，乌克兰的反击正在加强，俄罗斯武装部队内部出现了疲惫迹象。这里需要强调的一个重点是，乌克兰日益强大的无人机攻击能力不仅在俄罗斯腹地许多城市造成能源紧缺，更在俄罗斯并吞的被普京视为帝国明珠的克里米亚引发燃料危机，人心惶惶不可终日。回想当年克里米亚遭吞并并在俄罗斯广受赞誉，普京得意地形容皇冠上的明珠重归帝国怀抱。然而亲乌战争打了四年半后，克里米亚半岛已成为新沙皇脚心的一根刺。基辅策划了一系列惊人且令人难堪的战略突袭，并宣布旅游旺季终结，誓言将克里米亚变成一座孤岛，每天有超过100架无人机袭击这片被俄罗斯占领的领土，惊慌失措的游客成千上万的逃离，当地居民在社交媒体上痛斥绝望。乌克兰的袭击导致旅游旺季伊始基础设施变崩溃，而旅游业是当地经济的主要引擎。基辅打击了桥梁、燃料库、电力和港口设施、铁路以及运输燃料的卡车，其无人机击沉了莫斯科为向半岛运送石油而派出了幽灵舰队中的船只，当地已宣布进入紧急状态，但俄罗斯军队却束手无策。更糟的是，在吞并后的第二天，数十万乌克兰支持者逃离克里米亚，在祖国的怀抱中寻求庇护，而取代他们的是克里姆林宫派来的俄罗斯人，大约50万至80万，其中许多是军人，如今这些人正在逃亡。
17: 被指为墨西哥芬太尼王的中国留学生。王哥非常重要，他是第一号人物。恩里克意味深长地笑着说，恩里克并非其真名，他自称是墨西哥西纳罗亚贩毒集团的高层协调人。该集团是全球势力最强大的犯罪组织之一，在一辆停泊在西纳罗亚州首府郊外的汽车内，为避免被人窃听，他向我们讲述了制造致命毒品芬太尼所需要的原料如何从千里之外的中国工厂运往墨西哥的实验室。他所属的贩毒集团的成员将建立这条供应链的功劳归功于王哥。根据美国司法部的资料，在犯罪世界中被称为芬太尼之王的王哥是39岁的中国公民张志栋。张志栋于2024年在墨西哥被捕，最后一度戏剧性的逃脱，最终于2025年再次落网并被引渡到美国。芬太尼是一种合成鸦片类药物，效力是海洛因的50倍，每年夺去数以万计的人命，多数死者在美国，而成品毒品往往是最终流入美国，仅如几粒盐一般大小的剂量即可致命。美国总统特朗普将芬太尼贩子称为毒品恐怖分子，把该毒品及其组成部分列为大规模杀伤性武器，并以芬太尼贸易为理由对中国、墨西哥及加拿大征收关税。张志栋于2025年在纽约出庭时，时任美国副司法部长布兰奇形容他是全球最危险的贩毒者之一。他还指控张志栋经营一个全球性的网络，向美国输送大量的可卡因、芬太尼及氨基非他命，并清洗数以百万计美元的毒品收益。张志栋否认指控，目前正在等待受审。他曾联络其律师，但对方表示案件仍在审理当中，拒绝置评。贩毒集团成员及其前同事接受 BBC 的访问，罕有的披露他们所认为的经过，说明张志栋一名毕业于中国最负盛名的大学毕业生，据称如何成为中国化学品制造商与墨西哥制毒实验室之间的关键一环。
18: 张志栋于2010年毕业于北京大学西班牙语系，一年后前往墨西哥任职于一家开采铁矿石的中资企业，并很快晋升至高级职位。当时认识他的人眼中，他是一名聪颖的年轻专业人士，对海外生活充满热情。他很擅长跟人打交道，非常足智多谋，也能适应各种环境。 Alex 说，这也不是他的真名，他与张志栋就读于同一所大学，后来亦在墨西哥同一家矿产公司工作。他表示，张志栋的西班牙语非常流利，擅长使用街头俚语，几乎能和任何人打成一片，只是始终带着浓厚的北京口音。 Alex 说，在墨西哥做生意有时难免要与地下世界打交道，包括控制着该国大片地区的贩毒集团。张志栋能够与任何当地重要人物，无论官方人士还是非官方人士建立关系。据 Alex 描述，张志栋十分喜欢墨西哥这一面相，他形容张志栋是一个被风险与鲁莽吸引的人。他回忆，张志栋曾撞毁老板的汽车却毫不在意后果，又曾在一天晚上载他出城，在荒废公路上朝路牌开枪射击。2013年矿业公司倒闭， Alex 返回中国，但张志栋选择留在墨西哥。 Alex 表示，大约一两年后，张志栋开始在北京大学西班牙语校友微信群发布讯息，表示可按较优惠汇率兑换美元。 Alex 相信他当时是在洗钱。此外，贩毒集团成员 Eric 称，张志栋亦开始涉足毒品交易。美国法院文件指控张志栋自2016年6月起经营一个大型毒品贩运及洗钱组织。 Eric 相信，张志栋曾与贩毒集团一名首领的女性亲属发展恋爱关系，并暗示这有助于他打入该集团核心圈子。另一名曾替组织跑腿的贩毒集团成员 Louis 亦非真名，回忆起2019年一个炎热的下午，当时上司命他守卫一场会面，而张志栋前来推销他的产品。 路易斯说，这些产品就是前体化学品，制造芬太尼所需的化学基础原料。他认为正是张之洞把芬太尼带入他的世界，并开启了集团这项业务。根据墨西哥安全机构说法，张之洞经营的非法活动横跨美洲、欧洲、中国及日本。
17: 广告后将为带来美国新闻部分。
20: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
21: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
22: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
21: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
22: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
21: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
23: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellwright 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
17: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻连线栏目，我是阿佳。
18: 我是 Nicole， 今天是2026年7月13日，欢迎您收听我们的节目。
19: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150，西雅图中文电台新闻夜线。
18: 下面播报美国新闻。
17: 美国南卡罗来纳州州长麦克马斯特周一宣布，任命已故的共和党联邦参议员赫雷格姆的妹妹若多内临时接替哥哥留下的参议院席位。若多内预计星期二宣布就职，并将成为南卡州历史上首位女性联邦参议员，任期持续到明年1月。赫雷格姆星期六晚间突然去世，终年71岁。初步法医结果显示，他因动脉粥样硬化引发主动脉撕裂死亡，目前没有证据显示其涉嫌刑事行为。若多内曾从事验光和州政府工作，没有担任民选公职的经历。南卡州将在8月11日举行特别初选，必要时8月25日决选，并在11月大选中选出下一任的参议员。
18: 美国佛罗里达州一名联邦法官今天裁定，总统特朗普不当利用针对国税局的百亿美元诉讼为本人及政治盟友谋取利益，并阻止相关和解条款生效。特朗普此前曾指控国税局未能阻止其税务资料外泄，按照今年五月达成的协议，他撤回诉讼，换取广泛税务保护，并拟设立近18亿美元基金，补偿所谓遭政府武器化伤害的人士。法官凯瑟琳·威廉姆斯认为，特朗普私人律师与代表国税局和司法部的政府律师并未真正对立，而是共同借助司法程序包装协议。他禁止各方今后援引和解条款，并将相关有关律师转交纪律机构审查。
17: 美国移民局与海关执法局一名执法人员今天在缅因州比迪福特开枪打死一名26岁的哥伦比亚男子。国土安全部长向该州国会议员表示，男子驾车试图逃离，并把车辆当作武器冲向执法人员，因此探员开枪。不过联邦官员随后承认，探员当天执行的逮捕令针对另一个人，死者并非原定目标。一名权益组织说，死者拥有美国的工作许可，与妻子和女儿居住在附近。目击者称，男子中枪后曾表示自己试图停车。涉事探员没有佩戴执法记录仪，但附近的商家的监控设备拍下部分过程。联邦调查局、国土安全部监察长和缅因州有关部门均已展开调查。开枪的探员被安排休假， 事件在当地引发抗议。
18: 美国联邦检察官周一向明尼苏达州调查人员移交两起移法移民执法致死案的重要证据，结束长达半年多的拖延。案件涉及雷尼古德和 Alex 普雷蒂两人在今年明尼阿波利斯反对移民执法的抗议期间被联邦人员开枪打死。亨内平县检察官表示，移交材料包包括证人陈述和警方执法记录仪视频的硬盘，以及古德遭严重损坏的车辆。此前，州总检察长和地方检察官已起诉特朗普政府，要求开放证据。州总检察长埃里森说，联邦政府不应拖延如此之久，但地方检察暂时不会撤回诉讼，并将继续评估材料是否完整。下面播报西雅图本地新闻。
17: 2016年世界杯期间，西雅图 Link 轻轨持续刷新客流记录，不少人也在关心一个老问题，这么多人搭乘轻轨，到底有多少人真正支付了车费？ South Transit 最新公布的数据给出了答案，大多数乘客都完成了付费。数据显示，6月19日美国队对阵澳大利亚比赛当天，轻轨共运送约 29.7 万人次，创下当时的记录。当天约 58% 至 74% 的乘客支付了车费，高于2025年全年 61% 的平均付费率。如果当天售出的纸质往返票和全天票计算在内，付费比例接近3/4。
18: 西雅图著名旅游景点派克市场日前发生一起抢婴未遂事件，一名男子涉嫌试图当街抢走一辆载有婴儿的婴儿车，目前已被关押在金县监狱，保释金定为$100,000，并将于本周一再次出庭。事件发生在上周四上午约11:30，当时一家人正带着婴儿在派克市场游览，嫌犯主动上前与他们搭话，先称赞孩子非常漂亮，随后伸手突然抢夺母亲推着的婴儿车，试图将孩子带走。根据警方公布的法庭文件，婴儿的父亲和外婆立即上前阻止嫌犯。混乱中，外婆踢了嫌犯一脚，为家人争取逃离时间。母亲和外婆随后抱着孩子跑进附近一家商店避险。
17: 然而，嫌犯仍然一路追到店门口，试图进入店内，最终被及时赶到的孩子父亲拦下。警方随后抵达现场将其逮捕。西雅图警方表示，嫌犯最终未能抢走婴儿，只是抢到了婴儿车上的一条毛毯。孩子在事件中没有受伤。金县检察官办公室表示，涉嫌绑架未遂属于性质严重的暴力犯罪，因此检方要求法官设定$100,000的保释金。目前检方预计将在未来两周内决定是否正式提出起诉，案件仍在进一步调查当中，警方尚未公布嫌犯的作案动机。
18: 西雅图华埠国际知名粤式酒楼 Dryo Seafood Restaurant 日前宣布，即日起无限期停止所有工作日晚市及晚餐服务，仅保留周末早茶营业。这一消息令不少华人社区居民感到惋惜。餐厅老板赵先生表示 ，Dryo 原计划在经营十年后彻底关闭，但经过与房东协商，最终决定保留最具代表性的周末早茶服务。自本周六起，餐厅将在每周六、周日上午10点至下午3点营业，同时继续承接私人宴会。赵先生表示，关闭晚市最主要的原因是客流持续下滑，晚上餐厅空无一人，没有继续营业的意义。
17: 西雅图 Seafair 周末节将于7月31日至8月2日重返华盛顿湖。作为一场盛大的综合性庆祝活动，它涵盖了大型游船活动、飞行表演以及各类现场音乐、餐饮和迎合全家参与的娱乐项目。吸引众多游客前来参加这一节目的一大亮点，是有机会观赏到美国海军蓝天使表演队的标志性飞行表演。
18: 刚刚捧起队史第二座超级碗奖杯的西雅图海鹰队，即将迎来成立50周年来的第4任老板。 保罗·艾伦遗产管理方7月11日宣布，已经与科斯拉家族牵头的投资集团签署正式协议，出售美国国家橄榄球联盟 NFL 的西雅图海鹰队。球队官方没有公布交易金额，但美联社、ESPN 等媒体援引知情人士称，成交价高达$96.12亿。如果交易获得 NFL 批准，这将刷新联盟球队出售记录，远高于2023年华盛顿指挥官创下的$60.5亿记录。科斯拉家族购买的还是刚刚夺冠的超级碗冠军的球队，这也是 NFL 历史上少见的卫冕冠军在夺冠数日后易主。
17: 这笔交易目前还没有正式完成， NFL 已经开始审查交易文件，并对科斯拉家族及其他有限合伙人进行尽职调查。交易先交出联盟财务委员会审核，随后由32支球队的老板投票表决，至少需要获得24票支持。据西雅图时报媒体报道， NFL 已经要求各队为8月26日可能举行的特别会议预留时间，届时可能对海鹰队进行出售进行投票。由于科斯拉家族此前持有旧金山49人队约 3.1% 的少量股权，他们正还必须先出售这部分股份，才能成为同处国联西区的海鹰队所有人。
18: 对于海鹰队一手号是否有可能离开西雅图，分析认为短期内搬走的可能性很低。首先，球队与留名球场的租期持续至2032年，之后还有三次，每年10次的续约选择。此外 ，NFL 也没有释放出支持球队搬迁的信号。作为太平洋西北地区唯一 NFL 球队，海鹰队已经拥有稳定的市场、庞大的区域球迷基础和成熟的商业体系。从交易各方看，这笔出售几乎达到了各取所需的结果。艾伦遗产管理方获得了创纪录的成交价格，按照保罗·艾伦生前的安排，出售所得用于慈善事业。科斯拉家族得到了一项极少进入公开市场的顶级体育资产，而且球队正处于在夺冠后的商业高点。对西雅图而言，球队留在当地的前景基本稳定，长期悬而未决的所有权问题也终于有了答案。下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏度62度，摄氏17度，明天晴，最高气温华氏79度，摄氏26度，最低气温华氏57度，摄氏14度。
17: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
0: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健康健，祝您健康。电话2066217501，2066217501。
1: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款，捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com， 捐款电话2066198698，2066198698。西雅图中文电台感谢您的支持。
2: 餐饮、
3: 娱乐、
2: 招聘、
3: 交友、
2: 买房、
3: 投资、
2: 演出，
3: 请找西雅图中文电台。
2: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
3: 赶快行动吧！广告热线2066198698。2066198698，
2: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。